тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

От тебя до ненависти шаг. Дай пройти мне его не спеша. Я устал про нас с тобой писать.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке?

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

на поезд. Сходящий средств вылечит мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город тусклен для тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментом.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная «Нива Легенд» появилась у дилеров. По данным СМИ, внедорожник можно посмотреть в одном из салонов «Лады» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах. Или появится в ближайшее время. Напомним, «Нива Легенд» получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Honchi H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка. Автомобили «Хавейл» будут оснащать российскими генераторами. Итальянский завод «Автоприбор» уже начал поставки. Имеющиеся мощности закроют все потребности российского завода «Хавейл». Итальянские генераторы будут ставить на 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели. Ими оснащаются «Джолион», «F7», «F7X» и другие модели. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. Салон стал современнее. Появилась новая цифровая приборка и мультимедийная панель с большим экраном. Передняя панель стала качественнее и приятнее глазу. При этом машина не превратилась в планшет на колесах. Сохранились традиционные клавиши для управления климатом. Подробнее о новом BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – скользкий тип. Стилисты назвали модные способы носить узкие джинсы. Напомню, они вновь обрели актуальность в этом году. По словам экспертов, главное отличие новых скини-джинсов от моделей, которые были популярны в начале 10-х, это материал. Современные джинсы не должны напоминать леггинсы. Лучше выбирать плотный деним с небольшим добавлением эластана или вовсе без него. Такие модели повторяют контуры ног, но не облегают их слишком сильно. За счет этого силуэт получается более собранным и при этом расслабленным. Скини должны скорее скользить по фигуре, чем буквально обрисовывать каждую линию, объясняют стилисты. Самый универсальный вариант на осень – синие, голубые, серые или черные скини без сильных потертостей. Они выглядят собраннее и легко вписываются как в повседневный, так и в более деловой гардероб. При этом самая трендовая посадка в текущем сезоне – средняя. Такие модели джинсов легко сочетать с укороченными пиджаками и куртками, приталенными жакетами и оверсайз-трикотажем. Но полностью отказываться от модели на бедрах тоже не стоит. Низкая посадка возвращается вместе с эстетикой нулевых. Еще одно важное правило – щиколотки стоит открыть. А сами джинсы не должны складываться к низу в трубочку. Сейчас выбираем модели из плотного денима без складок. Можно с непростроченным срезом. Носить узкие брюки из денима можно, например, с балетками. Кроме того, скини идеально сочетаются с объемным верхом и высокими сапогами. Главное правило при выборе скини в этом сезоне – не пытаться буквально повторить образы десятилетней давности. Современные модели должны выглядеть спокойнее. Плотный деним, лаконичная посадка, минимум декора и актуальная обувь. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Неоконтакт. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Да, здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Им

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? CityLink, конечно.
1: Хм, почему CityLink? Полно же вариантов.
2: CityLink у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, CityLink проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так CityLink.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: На барабане сектор приз, но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холо-холо, стой.
0: Бакс Банни.
1: Холо-холо, стой.
0: Мы на баре.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова бешу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Реклама на местном радио.
1: Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921 80 11 800 18+.

0: Сливочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

прицела твой. Такие чувства не подделать. Цветные или черно-белые карточки фото. Я бережно и нежно храню на своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
5: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
6: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-100-3300.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазин коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста, хотя я вру, нет, я бы не спала.

видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет, то все хорошо. Вот только 36,6

0: отпустила. Достучаться до не...
1: Местное время 10 часов.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славянин». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине. В магазине мужской и женской одежды, секция 71. Торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира, а также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Хорошие новости от прачечной. Самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10. Магазин «Центральный».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антиканина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, Цок. Помещение. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390, УГРН 32-567-500-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921 463 21 52 921 629 96 85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921 010 4009 и 921 469 12 42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

0: Местное радио 104 FM.
1: Осень в нашем городе.
0: Реклама на местном радио.
2: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
3: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Сегодня мы поговорим о такой исконно нашей рыбе, как сом. Вокруг этой рыбы постоянно крутится бесчисленное количество историй, баек и небылиц. И коров он доит, и купальщиков за ноги таскает. Жуть просто. Но тем не менее, рыболов, собираясь на водоем, где сома много, может рассчитывать на какое-нибудь чудо.
3: Где мои снасти?
2: А разве это не чудо, ловля на квок? Повинуясь ветру или слабому течению, лодка движется над самовьими прибежищами. С бортов на паре довольно мощных спиннингов в воду опущена приманка. Это может быть и кусок мяса моллюска в перловец, и раковая шейка, и небольшая лягушка. Независимо от глубины, приманка находится примерно в пол воды или даже выше. Но главное не это. Все это действо сопровождается булькающим звуком, который рыболов создает в воде квоком. Это замечательный инструмент. Делают его настоящие мастера, а играть на нем может научиться каждый. Еще до недавнего времени не стихали споры о причинах стремления сома к источнику этого необычного звука. И только сейчас в них вроде бы поставлена точка. Похожие звуки издают сомы при кормежке. Так что правильное квачение эта усатая рыбина может вполне рассматривать как приглашение к столу. Существует очень много мнений о том, какой звук правильный, а какой не очень. Но судья только один — сом.
3: Ух, хорошо.
2: Конечно, хорошо, когда вдруг один из спиннингов задрожит и резко согнется. Адреналин сразу разольется от затылка до пяток. А если после подсечки почувствуется неподъемная буйная тяжесть, то будет вообще просто замечательно.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
4: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

вместе не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом, рассыпали наши пазлы. Мой номер забыл.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Территориальная избирательная комиссия Костомукши опубликовала официальные результаты выборов в Совет Костомукшского муниципального округа. Так, по своим округам избраны Иван Валдаев, Надежда Герасимчук, Константин Поляков, Виолетта Яцевич, Александр Литвин, Евгений Пшеничников, Артем Волков, Ирина Демихова, Елена Селезнева, Иван Ниелов, Татьяна Андруша, Владимир Важунин, Алексей Горяев, Виктор Пронько, Вячеслав Федяйкин, Елена Соболева, Алексей Корнеев и Павел Попов. Депутаты нового созыва приступит к работе уже в ближайшее время. Число заболевших ОРВИ в Карелии резко возросло. За минувшую неделю зарегистрировано 3789 новых случаев ОРВИ. Это на 127% больше, чем недели ранее. По данным Роспотребнадзора, выявлено 4 случая COVID-19. Гриппа в регионе пока не обнаружили. Уровень заболеваемости среди совокупного населения по-прежнему ниже эпидемического порога на 45%. Во всех возрастных группах заболеваемость остается ниже этого порога. Водителей проверяют на КПП в районе Карелии. В Суоярском районе на контрольном посту Шуя теперь действует проверка транспорта в обоих направлениях. Информацию подтвердили в администрации округа. Шлагбаумы остаются закрытыми и поднимаются только после осмотра автомобиля. Водителям рекомендуют заранее снижать скорость при приближении к посту. При проезде необходимо обязательно останавливаться по требованию и иметь при себе документы. В случае отказа выполнять законные указания нарушителю может грозить штраф до 7000 рублей, либо арест до 15 суток. В Костомукше возобновился ремонт асфальтобетонного покрытия на городских дорогах. По словам главы округа Александра Дмитриева, задержка была связана в том числе с возникшими проблемами с поставкой битума в Карелию. Сейчас необходимый материал наконец поступил. Работы подрядчик планирует выполнить до конца сентября этого года. Центральную библиотеку Костомукши отремонтируют за федеральные деньги. Библиотека прошла отбор Министерства культуры России и в 2027 году получит 15 миллионов рублей на переоснащение. Об этом сообщила администрация Костомукшского округа. Во всех помещениях библиотеки будет сделан ремонт, созданы новые библиотечные пространства, обновлен библиотечный фонд, а сотрудники пройдут обучение по программам повышения квалификации. Все это позволит создать обновленный современный информационный центр, функциональный, комфортный и привлекательный для каждого читателя. В предстоящую субботу в Костомукше пройдет традиционный кросс нации. Это самое массовое спортивное мероприятие России. Забег на дистанции от 1 до 12 километров проводится с 2004 года. И основная цель кросса нации – пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан России к занятиям физкультурой. В Костомукше традиционная зарядка начнется на лыжной базе в 10:45. Участники разогреются перед стартом, а в 11:00 будет дан старт соревнования. Далее новости Калевалы. В воскресенье в Санкт-Петербурге прошел 97-й международный фестиваль конкурса «Вдохновение. Осень», в котором принял участие хореографический коллектив «Сюрприз» из поселка Боровой. В рамках выступления девушки под чутким руководством Ирины Овсянкиной, руководителя коллектива, покорили жюри исполнением танцевальных элементов в номерах «Сережки хотим» и «Валенки» и стал лауреатом первой степени в номинации «Хореография. Эстрадный танец». В Карелии с 21 сентября по 2 октября проходит второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на привлечение общественности к борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ, на сбор и проверку значимой информации о фактах незаконного распространения, а также на оказание консультативной помощи по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых. В этот период сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия совместно с представителями других ведомств проведут профилактические мероприятия. По фактах употребления и сбыта наркотиков жители республики могут сообщить по телефону 102 или по телефонам доверия. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. аптечки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня ясно, без осадков, плюс 8, плюс 13 градусов на термометре, ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до 15 градусов тепла. При этом синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь и ветер до 7 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 7, плюс 12 градусов, преимущественно без осадков, ветер не более 1-2 метра в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до 13 градусов тепла, осадков синоптики не обещают и сохранится легкий ветер до 3 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Как всегда, в этот час мы готовы поздравлять всех, чей день рождения выпал на этот вторник. Ну, или есть другие интересные поводы, конечно же, обязательно мы готовы тоже передавать приветы и ваши музыкальные заявки выполнять. Меня зовут Наталья Попова. В ближайший час я проведу с вами у микрофона.

911-402-2040 – наш телефон. Если вам есть кому адресовать теплые слова и какие-то приветы прямо сейчас, обязательно пишите. Все передам в прямом эфире. Так что давайте вместе настраиваться на эту осень.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09. Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ну и первая порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Галине Коршиной, которая сегодня принимает поздравления и подарки по случаю своего дня рождения. Пусть жизнь, Галина, радует вас только приятными сюрпризами. Успеха, побед во всех начинаниях, исполнения всех ваших заветных желаний, конечно же, здоровья и любви.

Юрий Матера сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения. Пусть ваши цели, Юрий, становятся реальностью, а рядом всегда будут те, кто поддержит и вдохновит. Знаю я, оно со мной.

И еще одно поздравление отправляется имениннику сегодняшнего дня. Леонид Кривонос принимает поздравления сегодня по случаю именин. Пусть каждый день будет в кайф. Пусть работа приносит не только деньги, но удовольствие, а жизнь только приятные сюрпризы.

Мария Станкевич сегодня принимает комплименты, поздравления и подарки по случаю своего дня рождения. Ваши друзья желают, чтобы жизнь дарила вам только теплые встречи, вкусные моменты и вдохновение. Каждый день обязательно. С днем рождения!

И еще одно поздравление прямо сейчас отправляется имениннику сегодняшнего дня Роману Платову. Желаю вам, Роман, бодрости, удачи, побольше поводов для гордости собой. И пусть успех сам идет к вам.

0: не оферта. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
2: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

И еще одно поздравление. Прямо сейчас отправляется имениннице сегодняшнего дня Юлии Тарасовой. Юль, плюс пусть жизнь твоя проходит ярко, будет наполнена событиями, которые навсегда останутся в памяти. В общем, бери от жизни все самое лучшее. С днем рождения!

Андрей Попов сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения. Ваши друзья и коллеги желают, чтобы сил было всегда достаточно, чтобы возможности встречались на каждом шагу, ну а путь к мечте, чтобы был ровным, без ухабов и ям. И самое главное, при всем при этом вы не

Ну а этот музыкальный привет отправляется Дмитрию Филиппову, который отмечает день рождения также сегодня. Хорошего настроения, удачи, исполнения всего самых-самых заветных желаний.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
1: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Ладу Весту Спорт» оснастили климат-контролем и телематической системой «Лада Коннект». Цены при этом не изменились. Новые функции доступны во всех комплектациях. Напомним, ранее «Веста» оснащалась только кондиционером, но недавно функция климат-контроля вернулась. Поначалу она была доступна только для обычной «Весты». Теперь обновились комплектации «Веста Спорт». В следующем году разработчики «Атома» представят перспективные модели на его платформе. Среди вариантов – седан, кроссовер и минивэн. Также рассматривают гибридные модели и спецмодификации. Например, для служб доставки с отделением для груза вместо заднего ряда сидений. Напомним, недавно объявили о начале массового производства «Атомов». «Хавейл» открыл завод трансмиссий. Это первый в России завод, на котором будут массово выпускать автоматические коробки для легковых автомобилей. Раньше все они без исключения импортировались, в том числе коробки передач, которые ставили на «Лады», «УАЗы» и автомобили европейских, японских и корейских автопроизводителей российской сборки. В третьем поколении Ford Focus растерял популярность, которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий Focus есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего Focus в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк». Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только 2 дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони. 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони. 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый.
1: Местное время 14 часов.
2: Новости.
3: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Территориальная избирательная комиссия Костомукши опубликовала официальные результаты выборов в Совет Костомукшского муниципального округа. Так, по своим округам избраны Иван Валдаев, Надежда Герасимчук, Константин Поляков, Виолетта Яцевич, Александр Литвин, Евгений Пшеничников, Артем Волков, Ирина Демихова, Елена Селезнева, Иван Ниелов, Татьяна Андруша, Владимир Важунин, Алексей Горяев, Виктор Пронько, Вячеслав Федяйкин, Елена Соболева, Алексей Корнеев и Павел Попов. Депутаты нового созыва приступит к работе уже в ближайшее время. Число заболевших ОРВИ в Карелии резко возросло. За минувшую неделю зарегистрировано 3789 новых случаев ОРВИ. Это на 127% больше, чем недели ранее. По данным Роспотребнадзора, выявлено 4 случая COVID-19. Гриппа в регионе пока не обнаружили. Уровень заболеваемости среди совокупного населения по-прежнему ниже эпидемического порога на 45%. Во всех возрастных группах заболеваемость остается ниже этого порога. Водителей проверяют на КПП в районе Карелии. В Суоярском районе на контрольном посту Шуя теперь действует проверка транспорта в обоих направлениях. Информацию подтвердили в администрации округа. Шлагбаумы остаются закрытыми и поднимаются только после осмотра автомобиля. Водителям рекомендуют заранее снижать скорость при приближении к посту. При проезде необходимо обязательно останавливаться по требованию и иметь при себе документы. В случае отказа выполнять законные указания нарушителю может грозить штраф до 7000 рублей, либо арест до 15 суток. В Костомукше возобновился ремонт асфальтобетонного покрытия на городских дорогах. По словам главы округа Александра Дмитриева, задержка была связана в том числе с возникшими проблемами с поставкой битума в Карелию. Сейчас необходимый материал наконец поступил. Работы подрядчик планирует выполнить до конца сентября этого года. Центральную библиотеку Костомукши отремонтируют за федеральные деньги. Библиотека прошла отбор Министерства культуры России и в 2027 году получит 15 миллионов рублей на переоснащение. Об этом сообщила администрация Костомукшского округа. Во всех помещениях библиотеки будет сделан ремонт, созданы новые библиотечные пространства, обновлен библиотечный фонд, а сотрудники пройдут обучение по программам повышения квалификации. Все это позволит создать обновленный современный информационный центр, функциональный, комфортный и привлекательный для каждого читателя. В предстоящую субботу в Костомукши пройдет традиционный кросс нации. Это самое массовое спортивное мероприятие России. Забег на дистанции от 1 до 12 километров проводится с 2004 года. И основная цель кросса нации – пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан России к занятиям физкультурой. В Костомукши традиционная зарядка начнется на лыжной базе в 10:45. Участники разогреются перед стартом, а в 11:00 будет дан старт соревнованиям. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня ясно, без осадков, плюс 8, плюс 13 градусов на термометре, ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до 15 градусов тепла. При этом синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь и ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота. А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Надоели сквозняки и шум с улицы? Пора менять окна. Северный город продает и устанавливает окна ПВХ под ключ. В работе используются качественные профили и надежная фурнитура. Гарантия на окна 5 лет, на монтаж 3 года. Бесплатный выезд замерщика. Звоните прямо сейчас 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвобласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте hh.ru, а также можно уточнить детали по телефону 925-213-48-75. Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антиканина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, Сокол. Помещение. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры 3 видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет и по Морозово, и ННН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-500-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – дорогая длина. Можно выглядеть дорого, не тратя баснословные бюджеты на обновление гардероба. Крутыми лайфхаками на эту тему поделились стилисты. В первую очередь они советуют обратить внимание на вещи с акцентными деталями. Форма воротника, ширина ремня, размер фурнитуры, фактура кожи или способ, которым лежит ткань, могут изменить впечатление от всего вашего образа. В сезоне осень-зима 26 это особенно заметно. Дизайнеры обращаются к винтажным украшениям, брошкам, шелковым платкам и другим акцентам. Аксессуарам с характером. При этом они уже не обязательно должны быть минималистичными. Один выразительный предмет вполне может стать центром сдержанного комплекта. Еще одно отличное вложение в эстетику Old Money в этом сезоне – качественное пальто. Сейчас актуальны длинные модели, выразительная линия плеч, двубортный крой и обновленные версии классического тренча. Можно искать модель глубокого коричневого, графитового, бордового или темно-зеленого оттенка, играть с длиной и объемом или обратить внимание на винтажный варианты. Стилисты предложили присмотреться и к кардиганам с плотной вязкой и достаточно свободной посадкой. Их можно носить поверх рубашки, тонкой водолазки или платья. А если хочется более собранного силуэта, его можно будет использовать вместо жакета с прямыми брюками или юбкой. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09. Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: тобой, мы тебя ждем.
1: Папа!
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Территориальная избирательная комиссия Костомукши опубликовала официальные результаты выборов в Совет Костомукшского муниципального округа. Так, по своим округам избраны Иван Валдаев, Надежда Герасимчук, Константин Поляков, Виолетта Яцевич, Александр Литвин, Евгений Пшеничников, Артем Волков, Ирина Демихова, Елена Селезнева, Иван Ниелов, Татьяна Андруша, Владимир Важунин, Алексей Горяев, Виктор Пронько, Вячеслав Федяйкин, Елена Соболева, Алексей Корнеев и Павел Попов. Депутаты нового созыва приступит к работе уже в ближайшее время. Число заболевших ОРВИ в Карелии резко возросло. За минувшую неделю зарегистрировано 3789 новых случаев ОРВИ. Это на 127% больше, чем недели ранее. По данным Роспотребнадзора, выявлено 4 случая COVID-19. Гриппа в регионе пока не обнаружили. Уровень заболеваемости среди совокупного населения по-прежнему ниже эпидемического порога на 45%. Во всех возрастных группах заболеваемость остается ниже этого порога. Водителей проверяют на КПП в районе Карелии. В Суоярском районе на контрольном посту Шуя теперь действует проверка транспорта в обоих направлениях. Информацию подтвердили в администрации округа. Шлагбаумы остаются закрытыми и поднимаются только после осмотра автомобиля. Водителям рекомендуют заранее снижать скорость при приближении к посту. При проезде необходимо обязательно останавливаться по требованию и иметь при себе документы. В случае отказа выполнять законные указания нарушителю может грозить штраф до 7000 рублей, либо арест до 15 суток. В Костомукше возобновился ремонт асфальтобетонного покрытия на городских дорогах. По словам главы округа Александра Дмитриева, задержка была связана в том числе с возникшими проблемами с поставкой битума в Карелию. Сейчас необходимый материал наконец поступил. Работы подрядчик планирует выполнить до конца сентября этого года. Центральную библиотеку Костомукши отремонтируют за федеральные деньги. Библиотека прошла отбор Министерства культуры России и в 2027 году получит 15 миллионов рублей на переоснащение. Об этом сообщила администрация Костомукшского округа. Во всех помещениях библиотеки будет сделан ремонт, созданы новые библиотечные пространства, обновлен библиотечный фонд, а сотрудники пройдут обучение по программам повышения квалификации. Все это позволит создать обновленный современный информационный центр, функциональный, комфортный и привлекательный для каждого читателя. В предстоящую субботу в Костомукше пройдет традиционный кросс нации. Это самое массовое спортивное мероприятие России. Забег на дистанции от 1 до 12 километров проводится с 2004 года. И основная цель кросса нации – пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан России к занятиям физкультурой. В Костомукше традиционная зарядка начнется на лыжной базе в 10:45. Участники разогреются перед стартом, а в 11:00 будет дан старт соревнованиям. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня ясно, без осадков, плюс 8, плюс 13 градусов на термометре, ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до 15 градусов тепла. При этом синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь и ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Программа на местном радио.
1: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09. Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
2: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, 34-100-103-300-232.
3: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 55-95-03.
2: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Корейский Акатеш». Еще не вечер.
2: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Всем отличного настроения. Я предлагаю начинать этот вечер вместе, конечно же, под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова, и этот час я с вами у микрофона. Александр Баранов за пультом, и у нас еще не вечер.

0: 37027, телефон нашего эфира, так что звоните, заказывайте музыку, близкую вашему настроению, будем слушать, или присылайте смс на мобильный номер 911-402-2040. В общем, давайте вместе формировать плейлист, ну, по крайней мере, этого часа. Ну и сегодня расскажу. 75 часов на перезагрузку. На Карельском Акатыше провели плановую ежегодную остановку фабрики для ремонта оборудования. Сегодня Всемирный день без автомобиля. И сегодня обсудим, насколько легко вы готовы отказаться от автомобиля. Ну и готовы ли? Летнее тепло идет в Карелию, предупреждают синоптики, а медики в борьбе с осенней хандрой рекомендуют больше гулять и дышать свежим воздухом. Обо всем этом поговорим в этом часе. Ну и, конечно же, разыграем сегодня порцию ваших любимых крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Ну а любители десертов смогут выиграть сегодня жены баскский шоколадный чизкейк Сан-Себастьян с кофе-латте. Такой приз сегодня получит победитель конкурса от кафе «Суши Биг». Так что обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это...

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инж...

0: работников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости «Северстали».
1: 75 часов на перезагрузку. На корейском Акатыше провели плановую остановку фабрики для ремонта оборудования. В этом году специалисты управления производства концентрата и Акатыши очистили бункеры от руды и заменили брони на переделе среднего и мелкого дробления. В цехе измельчения, обогащения и хвостового хозяйства обеспечили бесперебойное перекачивание пульпы на хвостохранилище. Для восстановления изношенных канав провели футировку и заливку хвостовых лотков бетона. Установили задвижку для подвода воды к главному корпусу. В цехе подготовки и окомкования концентрата заменили задвижки на трассе высокой воды, продолжили модернизацию пульподелителей, трубопроводов и насосов подачи пульпы. На участке обжига и готовой продукции заменили 3 задвижки, провели ревизию еще 20 задвижек и 5 единиц запорной арматуры. Плановые работы и диагностику оборудования в этот период организовали и в других подразделениях. Так, в управлении транспорта обновили анкерный участок на третьем пути станции «Карьерная», заменили покрытие переезда номер 18 станции «Западный разъезд» и восстановили смотровую канаву на шестом пути пункта технического обслуживания станции «Рудная». В рамках строительства новой линии оборотного водоснабжения специалисты энергоуправления с помощью подрядчиков выполнили монтаж 2 переходов через старую линию электропередачи, заменили опору на линии фабричного передела.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Ну и в продолжение часа предлагаю поговорить о том, насколько прочно вошли в нашу жизнь машины и можем ли мы сегодня добровольно от них отказаться. И напомню, сегодня Всемирный день без автомобиля. Несмотря на то, что плюсов такого, хоть и кратковременного отказа довольно много, начиная от пользы для здоровья, от пеших прогулок и заканчивая заботой об экологии, практика показывает, что пешком, к сожалению, мы ходим в самом крайнем случае. И сегодня мы решили узнать у вас, насколько легко вы готовы отказаться от автомобиля и, собственно, готовы ли. Давайте, самый длинный период, когда вы осознанно не пользовались машиной, вот сколько он составил? Присылайте ваши варианты, ваши ответы на номер 911-402-2040. За самые интересные, возможно, самые развернутые мнения подарим вам приятные сувениры от нашей компании.

0: еще не вечер!
1: Наша программа в прямом эфире местного радио продолжается, и у меня для вас радостная новость. Буквально летнее тепло идет в Карелию, хочется сказать, наконец-то. Но синоптики говорят о том, что уже 24 сентября воздух по всей республике прогреется до 20 градусов. Что касается Костомукши, то к концу этой недели столбик термометра у нас днем поднимется до плюс 18 градусов, ночью будет плюс 6, плюс 11. Так что, друзья, не сидите дома, проводите бабье лето ярко.

Ну, мы готовы прочитать ваши сообщения. Итак, месяц хожу пешком после работы, не готов отказаться от машины, есть вариант. Нет машины, хожу пешком. Ну, тут, в общем-то, да, не знаю, то ли осознанность, то ли вот вынужденная такая мера. Еще смс: в отпуске 14 дней не пользовались, нашагали 170 километров, здоровье прибавилось, подошва стерлась. Ну что ж, спасибо за ваше участие, и мы готовы подарить вам на память о такой вашей осознанности, сознательности, приятные сувениры от нашей компании. Как их получить? Напишу вам в ответных смс, так что обязательно приходите. И, собственно, всем хорошего вечера и прекрасного продолжения.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и традиционно после такой аппетитной заставки пришло время нашего аппетитного конкурса от кафе Суши Биг. И сегодня на кону жены баскский чизкейк Сан-Себастьян и кофе латте. Чтобы отведать эту сладкую, скажем так, парочку, вам надо по трем моим подсказкам догадаться, о чем речь. Итак, начнем с того, что это итальянский соус. Его название переводится как

0: отправиться в суши-биг, наслаждаться десертом.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в суши-биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в суши-биг. 911-419-2020.
3: Суши-биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12-01-5-0-40-17 и НН 100-0-401-96-92.

Итак, конкурс наш состоялся. Это значит, что абсолютно все, кто прислал сегодня свои смс, совершенно верно ответили. Конечно же, это соус песто. Поэтому делаем скрин ваших сообщений. И 15 смс с правильным ответом пришла к нам с номера, который заканчивается 7530. Ловите наши аплодисменты в ответном сообщении. Я напишу вам, как вы сможете отведать жены баскский чизкейк Сан-Себастьян с кофе в кафе Суши Биг.

0: party.
1: You have the right to party.
2: Дай пять. Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящие питерские шавермы в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
3: Ну что, друзья, планируете идеальный вечер, но совершенно не хотите стоять у плиты? И правильно, оставьте это профессионалам, потому что прямо сейчас мы разыграем порцию сочных крылышек в острой хрустящей панировке от «Папы Ромы». Делайте погромче. Как всегда, мы поставим вам фрагмент песни, но одно слово зажарили звуковым сигналом. Давайте послушаем.

Ирина, фрагмент песни вы услышали? 911-402-2040. На этот номер присылайте ваши СМС с пропущенным словом. Чье СМС с правильным ответом станет 16-м, отправится наслаждаться любимыми крылышками от папы Ромы. Поехали!

Ну что, друзья, наш конкурс состоялся, но оказался он с такой вот звездочкой. Поэтому сейчас будем скринить ваши сообщения. Такие есть варианты. Повод. Возьми номер в записной книжке, это понятно. Оставь. Итак, правильный вариант. Возьми. Все, кто правильно ответил, теперь держим кулачки. Я делаю скрин всех ваших сообщений. И 16-е с правильным ответом пришло к нам с номера, который заканчивается на 26-46. Ловите наши аплодисменты. Сегодня вы идете к папе Роме наслаждаться вкуснейшими крылышками в острой хрустящей панировке. Как это сделать, напишу вам в ответном сообщении. Ну и благодарю всех, кто провел с нами этот час, особенно тех, кто участвовал в конкурсах и поддерживал, в общем-то, тему нашего сегодняшнего эфира. Спасибо вам большое. Мы услышимся завтра на местном. Ну а я желаю вам хорошего настроения и приятного вечера.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Территориальная избирательная комиссия Костомукши опубликовала официальные результаты выборов в Совет Костомукшского муниципального округа. Так, по своим округам избраны Иван Валдаев, Надежда Герасимчук, Константин Поляков, Виолетта Яцевич, Александр Литвин, Евгений Пшеничников, Артем Волков, Ирина Демихова, Елена Селезнева, Иван Ниелов, Татьяна Андруша, Владимир Важунин, Алексей Горяев, Виктор Пронько, Вячеслав Федяйкин, Елена Соболева, Алексей Корнеев и Павел Попов. Депутаты нового созыва приступят к работе уже в ближайшее время. Число заболевших ОРВИ в Карелии резко возросло. За минувшую неделю зарегистрировано 3789 новых случаев ОРВИ. Это на 127% больше, чем недели ранее. По данным Роспотребнадзора, выявлено 4 случая COVID-19. Гриппа в регионе пока не обнаружили. Уровень заболеваемости среди совокупного населения по-прежнему ниже эпидемического порога на 45%. Во всех возрастных группах заболеваемость остается ниже этого порога. Водителей проверяют на КПП в районе Карелии. В Суаярском районе на контрольном посту Шуя теперь действует проверка транспорта в обоих направлениях. Информацию подтвердили в администрации округа. Шлагбаумы остаются закрытыми и поднимаются только после осмотра автомобиля. Водителям рекомендуют заранее снижать скорость при приближении к посту. При проезде необходимо обязательно останавливаться по требованию и иметь при себе документы. В случае отказа выполнять законные указания нарушителю может грозить штраф до 7000 рублей, либо арест до 15 суток. В Костомукше возобновился ремонт асфальтобетонного покрытия на городских дорогах. По словам главы округа Александра Дмитриева, задержка была связана в том числе с возникшими проблемами с поставкой битума в Карелию. Сейчас необходимый материал наконец поступил. Работы подрядчик планирует выполнить до конца сентября этого года. Центральную библиотеку Костомукши отремонтируют за федеральные деньги. Библиотека прошла отбор Министерства культуры России и в 2027 году получит 15 миллионов рублей на переоснащение. Об этом сообщила администрация Костомукшского округа. Во всех помещениях библиотеки будет сделан ремонт, созданы новые библиотечные пространства, обновлен библиотечный фонд, а сотрудники пройдут обучение по программам повышения квалификации. Все это позволит создать обновленный современный информационный центр, функциональный, комфортный и привлекательнее для каждого читателя. В предстоящую субботу в Костомукши пройдет традиционный кросс нации. Это самое массовое спортивное мероприятие России. Забег на дистанции от 1 до 12 километров проводится с 2004 года. И основная цель кросса нации – пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан России к занятиям физкультурой. В Костомукши традиционная зарядка начнется на лыжной базе в 10:45. Участники разогреются перед стартом, а в 11:00 будет дан старт соревнованиям. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5 10 50 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукши сегодня ясно, без осадков, плюс 8, плюс 13 градусов на термометре, ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Костомукши воздух прогреется до 15 градусов тепла. При этом синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь и ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомук». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Надоели сквозняки и шум с улицы? Пора менять окна. Северный город продает и устанавливает окна ПВХ под ключ. В работе используются качественные профили и надежная фурнитура. Гарантия на окна 5 лет, на монтаж 3 года. Бесплатный выезд замерщика. Звоните прямо сейчас 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвобласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте hh.ru, а также можно уточнить детали по телефону 925-213-48-75. Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антиканина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, Сокол. Помещение. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры 3 видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова и ННН 67-320-109-390. УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
2: «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Местное радио. Весь город на одной волне.
5: Голубь.

холодно, дик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать.

Радио. Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну. И с каждым шагом набираю

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Сегодня мы поговорим о такой исконно нашей рыбе, как сом. Вокруг этой рыбы постоянно крутится бесчисленное количество историй, баек и небылиц. И коров он доит, и купальщиков за ноги таскает. Жуть просто. Но тем не менее, рыболов, собираясь на водоем, где сама много, может рассчитывать на какое-нибудь чудо.
3: Где мои снасти?
2: А разве это не чудо, ловля на квок? Повинуясь ветру или слабому течению, лодка движется над самовьими прибежищами. С бортов на паре довольно мощных спиннингов в воду опущена приманка. Это может быть и кусок мяса моллюска в перловец, и раковая шейка, и небольшая лягушка. Независимо от глубины, приманка находится примерно в пол воды или даже выше. Но главное не это. Все это действо сопровождается булькающим звуком, который рыболов создает в воде квоком. Это замечательный инструмент. Делают его настоящие мастера, а играть на нем может научиться каждый. Еще до недавнего времени не стихали споры о причинах стремления сама к источнику этого необычного звука. И только сейчас в них вроде бы поставлена точка. Похожие звуки издают самые прикормежки. Так что правильное квачение эта усатая рыбина может вполне рассматривать как приглашение к столу. Существует очень много мнений о том, какой звук правильный, а какой не очень. Но судья только один — сом.
4: Ух, хорошо.
2: Конечно, хорошо, когда вдруг один из спиннингов задрожит и резко согнется. Адреналин сразу разольется от затылка до пяток. А если после подсечки почувствуется неподъемная буйная тяжесть, то будет вообще просто замечательно.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
6: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
0: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – дорогая длина. Можно выглядеть дорого, не тратя баснословные бюджеты на обновление гардероба. Крутыми лайфхаками на эту тему поделились стилисты. В первую очередь они советуют обратить внимание на вещи с акцентными деталями. Форма воротника, ширина ремня, размер фурнитуры, фактура кожи или способ, которым лежит ткань, могут изменить впечатление от всего вашего образа. В сезоне осень-зима 26 это особенно заметно. Дизайнеры обращаются к винтажным украшениям, брошкам, шелковым платкам и другим аксессуарам с характером. При этом они уже не обязательно должны быть минималистичными. Один выразительный предмет вполне может стать центром сдержанного комплекта. Еще одно отличное вложение в эстетику Old Money в этом сезоне – качественное пальто. Сейчас актуальны длинные модели, выразительная линия плеч, двубортный крой и обновленные версии классического тренча. Можно искать модель глубокого коричневого, графитового, бордового или темно-зеленого оттенка, играть с длиной и объемом или обратить внимание на винтажный варианты. Стилисты предложили присмотреться и к кардиганам с плотной вязкой и достаточно свободной посадкой. Их можно носить поверх рубашки, тонкой водолазки или платья, а если хочется более собранного силуэта, его можно будет использовать вместо жакета с прямыми брюками или юбкой. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: реклама на местном радио.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Надоели сквозняки и шум с улицы? Пора менять окна. Северный город продает и устанавливает окна ПВХ под ключ. В работе используются качественные профили и надежная фурнитура. Гарантия на окна 5 лет, на монтаж 3 года. Бесплатный выезд замерщика. Звоните прямо сейчас 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвабласт.Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте hh.ru, а также можно уточнить детали по телефону 925-213-48-75. Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антикайнина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, Сокольник. Помещение. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры 3 видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланч в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланч ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-220-109-390, ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Программа на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы те

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Ладу Весту Спорт» оснастили климат-контролем и телематической системой «Лада Коннект». Цены при этом не изменились. Новые функции доступны во всех комплектациях. Напомним, ранее «Веста» оснащалась только кондиционером, но недавно функция климат-контроля вернулась. Поначалу она была доступна только для обычной «Весты». Теперь обновились комплектации «Веста Спорт». В следующем году разработчики «Атома» представят перспективные модели на его платформе. Среди вариантов – седан, кроссовер и минивэн. Также рассматривают гибридные модели и спецмодификации. Например, для служб доставки с отделением для груза вместо заднего ряда сидений. Напомним, недавно объявили о начале массового производства «Атомов». «Хавейл» открыл завод трансмиссий. Это первый в России завод, на котором будут массово выпускать автоматические коробки для легковых автомобилей. Раньше все они без исключения импортировались, в том числе коробки передач, которые ставили на «Лады», «УАЗы» и автомобиль европейских, японских и корейских автопроизводителей российской сборки. В третьем поколении Ford Focus растерял популярность, которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий Focus есть.

0: Есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего фокуса в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Машина. Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
2: Который день ты сам не свой, не в ладах с головой потерян.

0: Местное время 9 вечера.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны

на одной волне. Местное время 23 часа.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

алло. Ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что...

0: соскучиться.
1: Если что, звони.
0: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд.
2: Местное время, час ночи.